0: stand in the middle of the bed and shoot somebody, and I wouldn't lose any voters, okay?
1: У нас никто не слушает. Послушайте сейчас.
2: Горбачёв! Горбачёв! Горбачёв!